Ну, я тебе говорю, что ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь,